Летит, летит, летит. Лупят. Да тут война, братцы. Тут один за одним реально.

как сообщил агентство Reuters, там лучшие Приморского уже остановили свою работу. Это очень тяжелый удар для, в общем, нашей экономики и бюджета. Сейчас вроде как нефть с блокады Армунского пролива, так сказать, возник, так сказать, ценовой шок, нам было вывозить, а видите, вот такие вот последствия.

Кирюшский нефтеперерабатывающий завод сегодня одно из крупнейших предприятий в Ленинградской области. Завод обеспечивает Северо-Запад и другие регионы России качеством.

0: ужас, ужас.
1: Случилось то, чего я, в общем-то, крайне опасался. В отличие от прошлых случаев, наш противник начал массировать. У них правительство способно противовоздушная оборона.

ответственно заявляю, у нас лучшая в мире ПВО, лучшая в нашей ПВО, нет вообще никого. Нет ее сегодня. А то, что иной раз какой-то беспилотник полетает куда-то достаточно глубоко, это сам...

0: нежели государство предоставляет свое воздушное пространство для полетов, радости, нам. Это государство.
1: Это государство.

посмотрели треки пролетов дронов за эти дни. 3 дня атаковалось. Каждый день 3 дня летели дроны на Ленинградскую область. Ну и да, в том числе